0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: Боже, Светик, это белое платье так подчеркивает твой загар. С моря прилетела?
3: Нет, в солярии загорала. Еще и подарки получала. Там сейчас акция.
2: Вау, я тоже хочу.
3: Так позвони в студию загара Сан-Студио 4-5-3 и запишись.
2: Погоди, а это обязательно?
3: Нет, но это чтобы точно попасть в горизонтальную кабину. Обожаю ее. Лежишь как на пляже.
2: А если я вертикальную хочу?
3: Сан-Студио 4 кабины с новыми лампами на любой вкус. И тебе точно посоветуют, в какую лучше пойти. Студия загара Сан Студио в торговом центре «Монарх». С нами лето круглый год.
4: Юск становится еще ближе. 29 сентября грандиозное открытие нового магазина «Юск» в Каушанах. В честь открытия специальное предложение и скидки до 65% более чем на 1000 товаров для дома. Ждем вас по адресу: улица Алба Юлия, 12, Каушаны. Юск, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: утро. С вами говорит командир воздушного судна. Вы находитесь на борту 107.7.
1: И мы готовы отправиться к хорошему началу дня. Пристегнуть ремни. Мы взлетаем.
2: Здравствуйте, дамы и господа. А ну-ка мы взглянем на календарь. Ого-гошеньки, 6, цифра 6.
3: Что у тебя связано с цифрой
2: 6? Да. Что у тебя еще связано с цифрой 6? Есть какие-то вот знаковые?
3: 6.
2: Ну, вот у меня, допустим, 7, 10, это какие-то своеобразные
3: цифры.
2: Слушай,
3: а ничего.
2: Ничего, да.
3: 5 ноября, 19 августа, 29
2: Это дни рождения ее и ее родственников, я думаю.
3: 27 августа, 6
2: ничего, да? Нет. А не, ну у меня 6, если 6, то только в феврале у мамы день рождения. Ну, так если так, уже на то пошло. Ну, если цифра 6. Но никаким образом цифра 6 не повлияла. Не, хорошее что, нейтральное, да?
3: Ну, так, да, получается нейтрально.
2: Ребятки, 6 октября на календаре, может быть, у вас есть какое-то знаковое событие, которое вы хотели бы поделиться. Мы поделимся с удовольствием вместе с вами. Напишите. Есть сегодня праздники, мы о них обязательно поговорим, но, может быть, у вас есть что-то такое вот интересное.
3: Начнем
2: что,
3: с ваших.
2: Что с вашим, с вами произошло 6 октября, вне зависимости от года. Ну, может быть, сегодня, а может быть, 10 лет назад.
3: Произойдет. А если у нас это произойдет?
2: А, прогадание, да? Ну, это мы можем погадать. Что со мной произойдет 6 октября, к примеру, 2027 года? И Бертель Смол такая, шандарах, и там классно все.
3: В общем,
2: шоу хорошее начало, а это значит, у вас будет замечательно и, конечно же, хорошее настроение. Полетели.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: «Вкусномир» – это свежая выпечка, домашние блюда, салаты, закуски и аппетитные десерты каждый день. Собираетесь на пикник? Выбирайте натуральные мясные полуфабрикаты. Планируете торжество или ждете гостей? Закажите праздничные блюда и фуршетные закуски. Приходите в магазины сети «Вкусномир» за любимыми вкусами. И обязательно загляните в наш новый магазин в гипермаркете «Шериф». «Вкусномир» – посвятите время близким, а вкусный стол доверьте нам.
2: Агрофирме в селе Суклея требуются работники на сбор фундука и грецкого ореха. Телефоны для справок 37-01-115 и 779-61-104.
3: Уважаемые покупатели, приглашаем вас в мир моды и красоты с новой коллекцией одежды «Осень-зима-2027» только в магазинах «Интерцентр Люкс». Стильные женские пальто, пуховики,

0: Элегантные плащи, модные куртки, трикотаж для женщин и мужчин. Интерцентр Люкс – это итальянский стиль, высокое качество и очень приятные цены. Звоните 37-40-604.
1: Суперакция в IDC. Кэшбэк до 7% и 25 гигабайт интернета в подарок. Покупаешь смартфон – забираешь деньги. За новым смартфоном в IDC.
2: Реклама на Интер-ФМ.

0: FM. Праздник. Календарь.
1: А не пробежаться бы ли нам, а, по знаковым событиям этого дня?
2: А давай.
1: Ты заметила, что я сказал пробежаться, потому что утренняя, как бы, это
2: же. Да, утренняя пробежка.
1: Пробежка, да.
2: На стадионе пробежка.
1: Когда, вот, если в течение дня это было, ну, после обеда, допустим, да. Такой, ну, пройдемся по датам, ага. А тут пробежимся. А, да. А вечером что можно сделать? Ну, прилечь и посмотреть. 6 октября, напоминаю, сегодня 6 октября, 1769 год.
2: Ничего себе.
1: Английский мореплаватель, все его знают, Джеймс Кук, не путать с Коком.
2: Кук-мак, убирай один кулак, помнишь?
1: Нет, впереди высадился в впервые высадился в Новой Зеландии. Во время своего первого кругосветного плавания Круг провел, естественно, в регионе несколько месяцев и нанес на карту значительную часть побережья Новой Зеландии. Вот, обозначил, что, слушайте, ребята, вот это Новая Зеландия.
2: Это Новая Зеландия.
1: А где Старая Зеландия?
2: А это все вопросы к Куку. Mm-hmm. Так, 1790 год. Швейцарский ювелир, между прочим, Якоб Швеб, представил способ производства искусственной минеральной воды.
1: А что, золота не было? И драгоценных металлов, он перешел на воду.
2: Смотри, он научился насыщать воду углекислым газом. Именно его эксперименты стали основой для компании Швепс. И первоначально, Эльдар, газированная вода задумывалась не как лимонад, а как средство для лечебных целей.
1: Да,

0: Что лечить? Пузырьками что можно вылечить. Ну, молодец.
1: Боржоми, Нарзан, помнишь?
0: А, да. Боржоми, Тарзан. Так, 1889 год, 6 октября, остаемся в этом замечательном дне. В Париже открылась знаменитая кабаре «Мулен Руж». Ну, я помню, не знаю, что мы там слушать будем, что у нас тематическое.
1: Будем, и саундтрек.
0: А, да, я как раз про нее и думал. Вот там
1: Кристина Агилея. Заиграла у тебя в голове?
0: Ну, я вспомнил просто всех этих теть, которые танцевали вот в этом клипе, потому что у нас смотреть-то один канал MTV-то и было, и все музыкальное. И я помню, он там систематически по раз 100 в день, наверное, вот так.
1: Ля-ля-ля-ля-ля. Сможешь? Вулеву там что-то там.
0: Да-да-да-да-да. И выходит...
1: Алел Ким или кто?
0: Ну, вот...
1: Кристина Агилера.
0: Много. Большая тетя выходит. И там начинает рэп читать, помнишь?
1: Да, это все будет, друзья.
0: Все, это все мы споем. Рассказали, да, Мулен Руж, хорошо. Давайте 1917.
1: А в литературном дайджесте музыка, вызывающая у людей желание трястись, так, прыгать и корчиться, названа джаз.
0: Да, да. А что тут корчится-то?
1: Ну, так вот, 10 лет спустя в Нью-Йорке прошла премьера первого звукового фильма «Певец джаза».
0: Никита Хрущев, это тоже 1917, вряд ли? Он же,
1: а вот это позже, вот кто?
0: Младше. Ну ладно, во Владивостоке...
1: В этот день.
0: Да, в оборот фразу «Его Величество рабочий класс». Ну, это,
1: класс.
0: Наверное, туда, класс, это за 50-е, наверное, уже туда.
1: Ну да.
0: Ну, кто пожил, тот знает.
1: Так, день рождения Инстаграма сегодня. Да, в 2010 году запущен сервис по обмену фотографиями и видеозаписями.
0: За 16 лет, представляешь, как они, да, раскрутились.
1: Еще как давно ты в Инстаграме?
0: Даже несовершеннолетние. Ну, я не знаю, ну, наверное, ну, не сразу. Я не вообще всегда к чему-то новому скептически отношусь.
1: А вот
0: можно
1: зайти посмотреть свой профиль? Ты пока говорил, я посмотрю.
0: У меня этих профилей было, дай бог здоровья.
1: А, у меня один.
0: Не-не-не-не-не. На самом-то деле, вот, когда что-то новое выходит, я не бегу делать все, как сразу, все. Да? А потом уже как бы смотрю. Что не с кем, да, не с кем общаться в моих одноклассниках переходится.
1: А ты есть в одноклассниках?
0: Да, вот в одноклассниках.
1: А вот в 2014 году я удалилась с одноклассников.
0: Ну да, а чего?
1: А вот не знаю.
0: Одноклассники, что ли?
1: Стали поступать вопросы какие-то неудобные от одноклассников, и я подумала, ухожу.
0: Сказали, надо поступать в университет, и ждала социальную сеть университетики, но ее так и не выпустили. Да. Что касается Инстаграм, друзья, то да, мы, естественно, есть, но мы это не Марьяна Эльдар, мы-то, понятно, Радио Интер ФМ. Есть в Инстаграм, inter.fm, заходите, подписывайтесь, там каждый день вылетает минимум один рилс, который вам обязательно должен понравиться. Не стесняйтесь комментировать, ставить лайки, потому что действительно... Диджей Радио Интер ФМ стараются, чтобы ваша жизнь стала немного ярче и интереснее с нашим аккаунтом Инстаграм. День Георгин. Фу.
1: Георгин.
0: Выговорил.
1: Осенний цветок красивый.
0: Красивый?
1: Вот сегодня пошел, купил у бабушек Георгин подарил,
0: да,
1: кому надо.
0: Героине своей.
1: Да.
0: День любителей чеснока.
1: Есть такие, да. Главное, чтобы вампиры, не с утра они его
0: вампиры
1: любили.
0: Вампиры и от экранов, и от радиоприемников отойдите, потому что это не ваш день.
1: Так, это не надо, пропускаем. Да. Тоже пропускаем. Всемирный день архитектуры.
0: Так.
1: И Международный день врача.
0: Вот она как, да? Ну, врачей мы всех, конечно же, поздравляем. Кстати, можно георгины купить и поздравить с профессиональным праздником.
1: Прекрасно.
2: Календарь.

Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. 9 утра в республике. В эфире новости. Рост заболеваемости ОРВИ начался в Приднестровье. Сначала массово болели дети, теперь взрослые. Еще неделю назад участковые терапевты принимали по 20 человек в день. Теперь столько же приходят, только до обеда. Почти все обращаются с симптомами простуды, насморк, головные боли и першение в горле. Грипп пока никому не ставили, но уже есть случаи, в частности в Суклее, когда обычно ОРВИ дало серьезные осложнения вплоть до пневмонии. Поэтому врачи рекомендуют сразу обращаться за помощью. К другим темам. Мост по Шевченко в Тирасполе вчера проверяла спецкомиссия. Специалисты определят, какой ремонт нужен мосту. Опоры разрушаются, водостоки забиты, пешеходные дорожки сыплются. Полную диагностику закончат через неделю. Отчет составят для правительства, деньги выделят на неотложные ремонтные работы. Последний раз горбатый мост ремонтировали в 2021. На красный проехал перекресток. Водитель на «Мерседесе» в столице. Нарушение зафиксировал очевидец. Инспекторы ГАИ установили личность водителя. 59-летнего мужчину привлекли к админответственности по двум статьям. Общая сумма штрафов составила 1115 рублей. Картину Ван Гога «Цветущие каштаны», которую не показывали более 50 лет, продадут с аукциона. Ее предварительная оценка – 180 миллионов долларов. «Цветущие каштаны» Ван Гог написал в 1890-м, незадолго до своей смерти. Полотно выставят на торги вместе с 11 другими произведениями из частной коллекции. Среди них «Арлекин», «Поля Сезана», а также картины Моне, Гогена, Дега, Ренуара и других художников. Пройдет аукцион в Нью-Йорке в ноябре. И о погоде на этот час в столице 15 градусов. Это все новости. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Ванны акриловые на каркасе. Гарантия 10 лет. Торговый дом 30-й.
1: Боже, Светик, это белое платье так подчеркивает твой загар. С моря прилетело?
2: Нет, в солярии загорала. Еще и подарки получала. Там сейчас акция.
1: Вау, я тоже хочу.
2: Так позвони в студию загара «Санстудио» 4-5-3 и запишись.
1: Погоди, а это обязательно?
2: Нет, но это чтобы точно попасть в горизонтальную кабину. Обожаю ее. Лежишь как на пляже.
1: А если я вертикальную хочу?
2: «Санстудио» 4 кабины с новыми лампами на любой вкус. И тебе точно посоветуют, в какую лучше пойти. Студия загара «Санстудио» в торговом центре «Монарх». С нами лето круглый год.
3: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
4: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: романтик, где путешествие.
1: Да, путешествие.
0: Это означает, что,
1: вижу,
0: может быть,
1: дорогу.
0: Значит, что, может быть, Александр либо Александра уже состоят в каких-то отношениях.
1: Да.
0: И тот, и тот. И им
1: медовый
0: придется...
1: месяц.
0: Какое, я говорю, состоят не они в отношениях, они состоят в разных отношениях.
1: Ох, боже, и чтобы мой, убежать, как ты к этому пришел?
0: И чтобы убежать, вот, допустим, какой-то там, пускай будет, если это Саша, там Татьяна. Чтобы убежать с Татьяной, Татьяна предлагает, давай. А он говорит, я не могу, у меня жена. Он говорит, тогда вместе со мной. Ну, то есть, как гори хата, гори сарай.
1: Не туда тебя занесло.
0: Туда, туда, я уверен. Все это так, так оно и есть. Бертри, это вот, я уверен, что у него только так.
1: Непокорная. Друзья, книга...
0: Непокорная на тебя. Непокорная на меня.
1: Книга ждет вопросы, задавайте.
0: А у нас что там?
1: Аха.
0: Аха.
1: А, запускайте. Me.
0: Давайте.
1: Эта самая песня была на показе Шанель, вот, на, да, Парижской неделе моды.
0: Шанель
1: у нас
0: это,
1: есть видео.
0: Шанель это духи?
1: Это не Шанель, это вот, да,
0: духи,
1: это молодец.
0: Да? Все, я думаю, название сыра какого-то. Дайте, пожалуйста, 300 грамм Шанеля.
1: Вы знаете, он не сидит на месте.
0: Он
1: подпрыгивает, он танцует.
0: Очень хорошее. Повторяйте. В Инстаграм заходите, там люди показывают, как надо на показе танцевать.
1: Слушай, а почему не делать эту вот зарядку?
0: Почему?
1: Сейчас бы ты мог говорить, там, руки вверх, давай.
0: Так. Руки шире, 3-4. В общем, слушайте Радио Интер ФМ, друзья, подписывайтесь на наш Инстаграм. Ну и, конечно же, не забывайте ставить лайки и делать репосты. Поехали.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Тритон». Изготовлена в России. Душевые кабины и гидробоксы с гарантией. Торговый дом 30-й.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери с ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
2: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
3: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
4: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.

0: увеличить поток туристов и развивать туристические маршруты, делать их интересными, и чтобы гиды, которые встречают туристов, они не просто говорили «Здравствуйте».
1: Почему они к нам не приходят?
0: Гиды?
1: Нет, туристы.
0: А, я не знаю, надо сказать. Мы же не приглашали. Как-то тут один был какой-то кубинец, заезжал на огонек, и даже интервью у него брали. Так вот, какая цель данного проекта, который хотят в скором времени у нас внедрить, чтобы гиды вот эти туристические, они не просто улыбались, а знали, что делать, зачем делать, куда показывать, зачем показывать, и чтобы турист отсюда уехал вот в хорошем настроении, и не так, что типа это была промежуточная точка, а у него было огромное желание вернуться сюда, в Приднестровье. То есть что-то не досмотрел, или что-то еще раз бы, вот ты, допустим, когда куда-то уезжаешь, да, ну, ты же понимаешь, что я бы еще раз, наверное, вот посетила бы данное там заведение или данное кафе, ресторан, потому что мне очень сильно понравилось. Нам кажется, что скоро фраза «А что посмотреть Приднестровье?» будет звучать гораздо чаще. И это будет не вопрос. Это будет
1: это уже
0: утверждение, да. А что посмотреть Приднестровье на этот раз? Хотя, да, звучит как вопрос, но в данном случае мы хотим, чтобы это было утверждением.

0: Здравствуйте, я хотела бы передать привет вам.
1: У меня вчера родился
2: сын. Хочу поздравить с днем матери свою маму.
0: Оленька, я
2: хочу передать привет брату.
3: Поводов сотни. Программа одна. Каждый будний день с 13 до 14 часов. Программа по заявкам на Интер-ФМ.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: Твои полы ждут нового покрытия? Загляни в декор-центр. Мы подберем лучшее решение, будь то обычная квартира или коммерческое помещение. Ковролин и линолеум шириной 5 метров. Ламинат, кварц-винил, европейское качество и самая низкая цена. Ждем тебя по адресам Лермонтова 1/3, Балка Оскар, Полецкого 8А, телефон 775-963-63.
2: Эй, ищите место, где праздник начинается сам с собой? Добро пожаловать в ресторан «Мираж». Хочешь свадьбу? Будет романтика. Хочешь юбилей? Будут безудержные танцы. А если корпоратив? Держись, утро нового дня. Телефон 775-6730. «Мираж» – праздник, который всегда сбывается.
3: Юск становится еще ближе. 29 сентября. Грандиозное открытие нового магазина «Юск» в Каушанах. В честь открытия специальное предложение и скидки до 65% более чем на 1000 товаров для дома. Ждем вас по адресу улица Алба Юлия, 12, Каушаны. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Оставайтесь на связи в любой стране мира с LTE-роумингом от IDC и пакетами интернет-трафика Top и Global. Активируйте услугу и закажите нужный вам пакет трафика в приложении «Мой IDC». Путешествуйте без границ и оставайтесь всегда на связи с роумингом от IDC. Подробности по номеру 1198.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: Потрясающая музыка живет здесь, на чистоте душевного равновесия и комфорта, безусловно. А еще здесь живут самые интересные новости о том, как же можно развлечься в эти замечательные октябрьские деньки. И вот, друзья, ближайшее мероприятие уже в эту субботу. Наконец-то-таки вышел анонс Дня города в Бендерах.
1: Потому что в Бендеры празднуют свой день рождения 618 лет. Старейший город Приднестровья. Давайте аплодисменты всем жителям Бендер. Когда-то самое первое название, довольно сложно его сейчас выговаривать, Тягеня-Кяч, хорошо, что переименовали.

0: на празднование перенесли с 8 на 10 октября, на эту субботу, чтобы, конечно, больше людей пришло на эти мероприятия. Что будут делать? Во-первых, будут брать штурмом Бендерскую крепость.
1: Да.
0: Специально обученные люди в костюмах. Это такая лайт-версия штурма.
1: Да.
0: Все остальные лучше смотреть, а присоединяться не стоит в данном случае.
1: А также в крепости проведут День вина и фестиваль под названием «Зворул винулу» и откроют подворье с виноградиком, с молодым вином, с жареным мясом. Конечно же, в 8 вечера салют прозвучит над крепостью в честь, собственно, дня рождения Бендер 618-й годовщины. Ну, а затем дискотека. Посмотреть на то, как сочно, ярко и вкусно проводился «Зворул винулу» в прошлые годы, можно в Вайбере и Телеграме ТСВ Приднестровье.
0: Но... На голодный желудок не рекомендую смотреть. Я посмотрел, я с трудом себя удерживаю в студии.
1: Безусловно, хочется уже поскорее субботу для того, чтобы примчаться в замечательный город Бендеры и разделить радость праздника и с гостями, и с жителями этого чудесного города. Давай напишу.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте, в столице полдень, вы слушаете новости. Мужчина погиб в Спее на пожаре. Уже сгоревший дом увидели местные жители только сегодня утром. Спасатели по приезду потушили лишь небольшой очаг. В доме нашли тело хозяина. По словам родственников и соседей, 60-летний мужчина часто выпивал и курил. Накануне он уснул у друга с сигаретой и поджег матрас. Его потушили, мужчину отправили домой. Вероятно, дома случилась та же история. С начала года в республике из-за курения произошли 48 пожаров. Погибли 9 человек. Горбатый мост в Тирасполе проверяют ультразвуком.

чтобы понять, какой ремонт ему необходим. Путепровод по Шевченко построили почти 60 лет назад и около полувека вообще не ремонтировали. Техническую экспертизу провели еще в 2020-м, мост признали аварийным. Выполнили первый этап реконструкции, усилили колонны, но из-за отсутствия финансирования работы остановились. С тех пор мост только поддерживали в рабочем состоянии, обследуют его снова. Потом сделают проект реконструкции. На самый неотложный ремонт деньги, как решили в правительстве, найдут. После подрядчики перейдут к обследованию моста через Днестр. Всего в этом году проинспектируют 3 моста, третий в районе Бычка. К другим темам, приднестровские онкологи смогут учиться в России. Это одна из главных договоренностей на форуме онкологии и радиотерапии в Москве. На нем побывала главный онколог Приднестровья Алина Андреева. Обсуждали и то, как искусственный интеллект может помочь в диагностике и лечении рака. А сегодня нейросети помогают оценивать динамику КТ и МРТ-снимков во всем мире. Анализируют с помощью ИИ информацию онкологии в Приднестровье. Сейчас это большой помощник врачей, рассказала Андреева. Он помогает анализировать исследования за несколько лет. Кроме того, Приднестровье получит программу для создания электронной базы пациентов. Московский онкологический институт такую программу в 2012 году уже предоставлял, но она устарела. Единая база будет хранить всю информацию, гистологию и лечение пациента. Продолжим выпуск. Нобелевскую премию по медицине присудили создателям оптогенетики. Это Карл Дессирот, Петер Хегеман и Георг Нагель. Оптогенетика позволяет управлять активностью нервных клеток в живом мозге с помощью света. Метод помогает изучать неврологические и психические расстройства. Его основой стал белок канал-продапсин, который в начале века обнаружили Хегеман и Нагель. А Дессирот провел с его помощью успешные испытания на крысах. Объявление лауреатов по медицине и физиологии традиционно открывает Нобелевскую неделю. Сегодня станет известно, кто получил премию по физике. И в завершении выпуска о погоде в Тирасполе +20 вы слушали новости. Оставайтесь с нами и будьте в курсе событий.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Любите вкусную еду? Цените хорошее обслуживание и уютную атмосферу? Кафе «Крикова» ждет именно вас. Проведите со вкусом семейный праздник или корпоратив, деловую встречу или романтический ужин в кафе «Крикова». Тирасполь, улица

0: правды 14. Телефон 0533-94-104.
1: Ковры и ковровые покрытия высшего качества в магазине «Декор-центр». Стильные и уютные решения для гостиной, спальни, кухни и детской. Оригинальные модели ковров от лидирующих европейских производителей. Только лучшее для вашего дома. Ждем вас в наших магазинах в Тирасполе. Улица Лермонтова, 1/3. Улица Одесская, 68. «Оскар». Улица Палецкого, 8А.
2: Боже, Светик, это белое платье так подчеркивает твой загар. С моря прилетело?
3: Нет, в солярии загорала. Еще и подарки получала. Там сейчас акция.
4: Вот. Читаем в эфире.

0: 7.
1: Уважаемые покупатели, приглашаем вас в мир моды и красоты с новой коллекцией одежды «Осень-зима-2027» только в магазинах «Интерцентр Люкс». Стильные женские пальто, пуховики, элегантные плащи, модные куртки, трикотаж для женщин и мужчин. «Интерцентр Люкс» — это итальянский стиль, высокое качество и очень приятные цены. Звоните 37-40-604.
2: Реклама на «Интер-ФМ».

0: Брейк! Брейк!
1: Кофе-брейк.
2: Друзья, время на часах 14.16. Самое время выпить свой обеденный кофе. А где самый вкусный кофе? Конечно же, в кофейне BFC, двери которых открыты круглосуточно. Лучший по-настоящему бодрящий кофе. Фотолокации для вашего инстаграмчика. Релакс-зона с игровыми приставками. И атмосфера, которую заслуживает буквально каждый. Напомним, адреса в Тирасполе, переулок Труда. 7/1, на Юности 45. Кофейне BFC. Откройте кофе по-новому.
3: Итак, друзья, прямо сейчас мы будем разыгрывать BFC Мистери бокс и напиток. В этот бокс входят свитшот, футболка и всякое разное, что вам точно пригодится. Ну и, конечно же, вкуснейший напиток.

напиток. Как это все выиграть, друзья? Очень даже просто. Вам необходимо дозвониться к нам в студию. Номер телефона в Тирасполе 6177. Угу. Выиграть, провести три раунда, три наших боксерских раунда. И если все у вас получается, то подарок ваш.

0: Брейк!
1: Кофе-брейк.
2: Итак, на наш ринг выходит Анастасия. Анастасия, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Итак, в левом углу ринга Анастасия. Как ваш... Что у вас там происходит? Как ваше настроение?
3: Все хорошо.
2: Все хорошо. И с тем, что происходит, и с настроением?
3: Да, все хорошо. Спасибо большое.
2: Замечательно. Здоровье. А в таком случае.
4: Итак, Настя, у нас будет 3 раунда. В каждом из раундов свое задание. Задание не суперсложное, но и нельзя сказать, что простое. Мы рассчитываем, конечно, что вы с каждым из них справитесь. И если вы готовы, то мы начали.
3: Да.
4: Итак, первое задание следующее. Что общее у предметов? Мы будем называть предметы, и вы говорите, что их объединяет. Готовы?
3: Угу.
4: Гитара, скрипка, виолончель.
3: Музыкальные инструменты.
4: Отлично.
2: Хорошо. Шапка, кепка, панама.
3: Головные уборы.
4: Стул, кресло, табурет.
3: Предметы мебели.
2: Так. Кошка, лев и тигр.
3: Животные.
4: А еще, если поконкретней?
3: Дикие животные.
4: Что они едят?
2: Кошки не дикие животные. Я не согласен. У меня 2 кошки.
4: Ну, кто они? Есть травоядные, а есть... Хищники, Анастасия. Ну, засчитаем. Хорошо, наконец, последнее задание этого раунда. Морковь, капуста, репа. Это что?
3: Овощи.
4: Аплодисментики в студию.

0: Поехали во второй раунд.
1: Так, во втором раунде вам нужно отгадать предмет. Мы вам называем составные части предмета, а вам нужно его назвать. Итак, крылья, хвост, шасси.
2: Самолет.
0: Ртуть, шкала, стекло.
2: Градусник.
1: Итак, спираль, провод и патрон.
2: Пистолет.
0: Думаем.
1: Ну, где вы в пистолете провод видели?
0: Спираль, накаливание, провод и патрон.
1: Когда уже в современных предметах нет никакой спирали, есть только патрон.
0: Ну, есть только патрон, да. Но я вам подскажу, в вашем жилище этих предметов великое множество. Вы приходите, жмякаете на выключатель, и вот этот предмет, хоп, и засиял.
1: Анастасия, вы с нами?
2: Да, я с вами, я не представляю, что это.
0: Ну, в люстре что?
2: Лампочка.
0: Ну да.
1: Вот, и лампочка, конечно.
0: Прекрасно представляете, просто не признаете. Ну и, наконец, последнее задание в этом раунде. Как вот эти части составляют что? Клавиши, экран, аккумулятор. Что это будет вместе все?
2: Какой-то музыкальный инструмент электронный.
0: Ну, не совсем. Клавиатура, экран, аккумулятор. Анастасия?
2: Да.
0: Думаем вслух.
2: Я не знаю.
1: А вы предлагаете варианты. А вы представьте, будто вы знаете,
0: да.
1: И отвечайте.
0: Ну, экран и клавиатура есть у чего?
2: У телефона.
0: А еще? Покрупнее?
2: Компьютер какой-то.
0: Как?
2: Компьютер.
1: Ну, у компьютера есть. А если у вас компьютер стоит на столе?
2: Ноутбук?
1: Ну, конечно
0: да,
1: же,
0: да,
1: ноутбук.
0: Да, абсолютно. Ну и, наконец, последний раунд. Мы будем называть логические цепочки. Их всего три. С каждым раундом все меньше, если вы заметили. Значит, логические цепочки, ваша задача — закончить их. Вот, например, кроссовки, шнурки, куртка. Что у нее?
2: Обувь.
1: Нет, нет, на что застегивается куртка в таком случае? Если, вот кроссовки мы зашнуровываем, а куртку...
2: Застегиваем на змейку.
0: Абсолютно.
1: На молнию, да. Замолниваем, получается.
0: Итак, двигаемся дальше. Дерево, ветки, цветок.
2: Кедель.
0: А еще на нем что?
2: Лепестки.
1: Абсолютно. Лепестки. И последний. Карандаш, грифель, а свеча это?
2: Огонь.
1: Это зажигание.
0: Подождите пока. Карандаш, грифель, а у свечи что торчит? Какая часть торчащая?
2: Петель.
0: Абсолютно правильно. Давайте поаплодируем.
1: Я на самом деле переживал, что человек не вспомнит такое слово
0: вообще.
1: Фитиль, да, потому что когда последний раз ты его вообще используешь в какой-то, ну, в реальной жизни.
0: Когда смотришь документалку про журнал «Фитиль», вот примерно тогда, но тем не менее Анастасия справилась со всеми нашими заданиями многочисленными. Эти аплодисменты еще раз звучат для нее, так же, как и подарочек, который достается от наших друзей-спонсоров к сети кофеин BFC, это Mystery Box и напиток. Но еще, конечно же, право передать привет, и Настя, просим.
2: Хочу передать привет своим родителям, они, наверное, это слушают.
1: Ну, а они гордятся вами?
2: Да, конечно.
1: Ну, конечно, гордятся. Кому еще приветы будут?
2: Только родителям.
1: Только родителям. Хорошо, вы оставайтесь на линии, мы за эфиром вам расскажем, где и как вы сможете забрать свой подарок.

0: Ваши приемники настроены на частоту 107.7. Вы слушаете радио Интер-ФМ. Друзья, продолжаем встречать октябрь. И хочется заметить, что именно в этом месяце, 25 октября, автомобилисты смогут отметить свой день. Сдали вы на права недавно или уже давно катаетесь на своей машине? Этот праздник для многих. И в честь преддверия этого праздника компания «Шериф» и магазин «Тиравто» сделали совместный розыгрыш.
1: Да, подарки крутые, очень полезные и очень нужные на самом-то деле. Смотрите, значит, что там у нас есть? Это многофункциональное пусковое устройство, которое способно не только запустить ваш севший аккумулятор, но также зарядить ваш телефон, ваш ноутбук и

0: даже в случае чего подкачать колеса. Вещь действительно полезная. Кстати, держал в ручках своих полный комплект всего того, что нужно, уже есть в этом наборе, и это замечательно. Еще из подарков — это 3 набора премиальной автохимии в сумке. Это такой тоже органайзер, который в принципе наполнен практически вот этой автохимией. Выглядит невероятно, работает тоже очень хорошо. Часть из этого была мною проверена случайно, не то чтобы я специально для этого розыгрыша готовился к нему. Нет, на самом деле просто попадались мне в руки, значит, этой фирмы очистители, и да, действительно, они работают, и работают очень хорошо. Помимо них там есть еще губки, щетки и очень полезные вещи. Так что, пожалуйста, заглядывайте, во-первых, на страничку Терафта, смотрите, там есть все условия, если вдруг пропустили. Ну а если хотите знать еще подробности, мы сейчас расскажем, что нужно сделать.
1: Для того, чтобы стать участником, нужно сделать покупку одним чеком минимум на 500 рублей в любом супермаркете «Шериф» или магазине «Терафта» с 1 октября до 22. Также обязательно зарегистрировать чек в специальной форме на сайте компании «Шериф». Это сделать очень просто. Например, я знаю, что в магазине «Терафта» прям висят QR-коды, где можно сразу все зарегистрировать. Либо, если вы хотите сделать это дома, то вбить в поисковик розыгрыш «Шериф Терафта», и сразу первая ссылка отправит вас в нужный отдел.
0: Победители конкурса выберут случайным образом 23 октября, но опять же в преддверии праздника. Конкурс важно только для жителей Приднестровья, но мы всем пожелаем удачи, так что участвуйте.

0: Она может быть дерзкой или по-царски неспешной. Классической или ультрамодной. Как бы там ни было, ей нужно от тебя лишь одно.
1: Безупречное знание правил дорожного движения. Докажи своей машине, что ты ее достоин. В понедельник и четверг в 12.15 вступай в автоклуб на Интер-ФМ.

0: Новости на Интер-ФМ.
1: Здравствуйте. В Тирасполе 4 часа дня. Вы слушаете новости. Рекордную сваю забил сегодня в Днестр главный метеоролог Виталий Кальвенко. Синоптик назвал ее очередным гвоздем в гроб Днестра. Свая – это отметка, насколько низко опустилась вода в реке у Тирасполя, и она уже 41-я по счету. Предыдущая была вбита 2 года назад. Тогда казалось, что ниже Днестр уже опуститься не может. Неподалеку от ряда свай накануне сел на мель паром. Чтобы освободить его, работникам пришлось вызвать трактор. Прогнозы гидрологов насчет Днестра пока неутешительные. Колесил под наркотиками и теперь лишился своего «Опеля», а может и свободы, 35-летний мужчина из Дубасар. От теста на месте нетрезвый водитель отказался, а экспертиза в больнице подтвердила – под наркотиками. В мае решением суда мужчина уже был лишен прав на 2,5 года. Теперь он вполне может остаться без машины, и ее конфискуют. Грозят также до 12 тысяч рублей штрафа, обязательные или исправительные работы, или вовсе лишение свободы на 2 года. Дело передано в Следственный комитет. К другим темам приднестровские онкологи могут учиться в России. Это одна из главных договоренностей, достигнутых нашими медиками на форуме онкологии и радиотерапии. Он прошел в Москве. Темы обсуждались разные, в том числе помощь искусственного интеллекта в диагностике и лечении рака, сообщила главный онколог Приднестровья Алина Андреева. Во всем мире нейросети помогают оценивать динамику КТ и МРТ снимков, пояснила врач. С помощью ИИ анализируют информацию различных исследований и наши онкологи. Кроме того, отметила Андреева, Приднестровье получит новую спецпрограмму учета онкопациентов. В 2012-м ее представлял Московский онкоинститут, но она уже устарела. Единая база будет хранить всю информацию, гистологию и лечение пациентов. Больше 2000 чеков зарегистрированы в розыгрыше призов компании «Шериф» ко дню автомобилиста. Правила участия простые. Люди закупаются на 500 рублей в супермаркетах «Шериф» или магазинах «Терафта», сохраняют чеки и регистрируют их на сайте компании. Кстати, в каждом магазине есть плакаты с QR-кодом для быстрой и удобной регистрации в конкурсе. Ну а 23 октября станут известны обладатели 3 устройств для запуска севшего аккумулятора и 3 наборов премиальной химии для машин. И о погоде в Тирасполе 22 градуса тепла. Это были новости. Оставайтесь с нами.

0: Реклама на Интер-ФМ. Сантехника «Криовит». Бренд номер один. Торговый дом 30-й.
1: Огромный выбор изделий из древесины. Деревянная вагонка для бань и саун. Доска пола, наличники, плинтусы, черенки, рейки и многое другое. Отличного качества и по выгодным ценам. Телефон для справок 779-94-36.
2: Боже, Светик, это белое платье так подчеркивает твой загар. С моря прилетело? Нет, в солярии загорала. Еще и подарки получала, там сейчас акция. Вау, я тоже хочу. Так позвони в студию загара Сан-Студио 4-5-3 и запишись. Погоди, а это обязательно? Нет, но это чтобы точно попасть в горизонтальную кабину. Обожаю ее, лежишь как на пляже. А если я вертикальную хочу? Сан-Студио 4 кабины с новыми лампами на любой вкус. И тебе точно посоветуют, в какую лучше пойти. Студия загара Сан-Студио в торговом центре «Монарх». С нами лето круглый год.
1: Такого еще не было. Самые большие скидки на окна и двери из ПВХ и алюминия от Бендерского оконного комбината. Изготовим и смонтируем алюминиевые фасады для жилых и коммерческих комплексов. Дилерам отдельное предложение. Вся продукция изготовлена на современном оборудовании. Гарантируем, вы будете приятно удивлены. Звоните 779-5-33-33.
3: Goldfit – сухой полнорационный корм для кошек и собак. Сбалансированный состав и натуральные ингредиенты. Goldfit – выбор вашего любимца. Уже в магазинах Приднестровья.
0: Реклама на Интер-ФМ.

0: 20.30 на ТСВ.
1: Не переключай!
2: Я смотрю!
3: Да, на часах 16.17, а значит, пора рассказывать вам о том, что можно будет посмотреть сегодня на телеканале ТСВ.
4: Посмеемся!
5: Начнем с фильма «Знакомство родителей». Как мы все знаем, момент это непростой и ответственный, и по сюжету молодая пара решает пожениться. Наконец, познакомить своих родителей друг с другом. Но на общей встрече оказывается, что они не просто знакомы, а имеют множество секретов, как друг от друга, так и от молодоженов.
3: Да, все сводится к тому, чтобы заставить зрителя почувствовать определенную атмосферу волшебства, в которой вера в любовь заставит его забыть обо всех невзгодах и довериться чувствам. Знакомство родителей едва ли справляется с этой задачей, и в то же время, несомненно, вызовет эмоции у тех, кто вырос на фильмах с актерами, играющими ведущие роли. А это, между прочим, Ричард Гир и Диана Киден и многие-многие другие. Так что посмотреть уж определенно стоит. Фильм начнется в 21.20, ну а мы двигаемся дальше.
6: Не забудь про попкорн.
5: Продолжаем в 23.30. Для тех, кто спать еще не планирует, смотрим кино «Колония». Во время конференции по биотехнологиям, проходящей в высотном здании торгового центра, происходит беда. Опасный вирус вырывается на свободу и начинает превращать людей в агрессивных существ.
3: Власти закрывают небоскреб на карантин, а немногие уцелевшие, им приходится своими силами противостоять жутким существам, которые обладают коллективным разумом и эволюционируют с ужасающей скоростью. Так, значит, еще раз, 23.30. 30 колония, ну а в 21.20 знакомство родителей.

0: Реклама на Интер-ФМ.
1: У любви нет сезона, любовь всегда вовремя. Именно поэтому ювелирная сеть «Ауреола» подготовила специальное предложение на обручальные кольца. При покупке двух колец второе со скидкой 40%. Любите и будьте любимы. Ждем вас в магазинах «Ауреола» вашего города.
2: 30 секунд, чтобы спасти ваш зуб. Вы видите зубной камень и думаете: уберу потом? А десны в это время продолжают находиться в контакте с бактериями. Воспаление может становиться хроническим, а ткани вокруг зуба постепенно разрушаться. Профессиональная чистка – простая процедура, которая помогает предотвратить гораздо более серьезные проблемы. Не дожидайтесь, пока зуб начнет шататься. Республиканская стоматология. Ваша улыбка – наша гордость.
3: Пью кофе, смотрю на море, пальмы, песок. Что ни говори, важно правильно выбирать обои.
4: «Эль Колор» предлагает широкий спектр стилей, цветов и текстур. Виниловых обоев, жидких обоев, фотообоев, самоклеющихся панелей, панелей ПВХ.
5: Мы работаем для вас 7 дней в неделю. Дом обоев «Эль Колор». Город Тирасполь, улица Карла Липникта, 291. Второй этаж напротив «Зеленого рынка». Телефон «Вайбер» 37211-83.
6: В мире, где фильмы и сериалы разбросаны по разным сервисам, появляется новый герой.
7: Медиатека от IDC. Три онлайн-кинотеатра, Винг, Премьер и Портал в одной подписке. Подключайте медиатеку в приложении «Мой IDC» и смотрите любимые фильмы и сериалы на любом устройстве в любое время. IDC. Всегда на связи.
0: Реклама на Интер-ФМ.

Ну а поет ли нам погода в ближайшее время? Давайте узнаем более подробно. Начнем с сегодняшнего вечера. На сегодня синоптики обещают нам плюс 18, а вот завтра опять плюс 26. Из приятного ночная температура не опустится ниже 15 градусов.

же ангел, а я нет. Ты ведь ангел, а я нет.